0: German Eurodance outfit Snap. So, we've all got the power. Thanks for listening. I'll see you later. Take care. Ta-ra!
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».